0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У соцсетках усё чаще белорусские пишут про жах пережитый у родильнях природах.
2: Абыяковое ставление до будущей мати, игнорование ее кепского стану, адмова у кесаровым сячении, адмова у анестезии. Спис можно протягивать.
1: Як выник, тяжкий стан новороджаных и самих женщин, яким доводится годами приходить у себе после родовых травмов и физичных, и психологичных.
2: У коментарах под такими историями многие признаются, что после пережитого досвіду их никто не примусит нараджать.
1: Дык что хавается за таким ставленням да жанчын у родильнях? Особливо, калі улічыць, что держава усімі силами заахвочвае беларусак становиться маці.
2: У межах программы «Беларусь-2030» тему обмерковали журналистка Ольга Лойко и доктор-гинеколог Станислав Соловей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога. Да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что госы пытаются рассказать, что это такой, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить пример.
3: Типа того, да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделает. Зубы-то здоровые. То, что вы при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже, потому что пациент дергается без... Не досверли.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Если мы, допустим, поговорим, к примеру, с англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что по желанию, это будет вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывает от эпидуральной анестезии, это, ну ладно, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся, без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку, и в идеале не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как бы так правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациенток или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну если они так делают, значит, ну, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах. Эта проблема в обществе не приходит в медицинский университет. На отбор, вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Ну, это не с этим подростком проблема, кто пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинскі садизм у відносинах до тяжарних – одна з проблем белорусской медицины, якую необходимо вирішать як мага хучей, каже доктор-гінеколог Станіслав Соловей. А про інші проблеми – далі у програмі «Євразум» і розмові з доктором журналістки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной.
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или Следственный комитет, уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию, или хирургов забирают, везут там, условно, в Германию или там, в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную, и это им идет бесплатно, а они считаются коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей, фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, и это не воспринимают коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел, поехал, в чем проблема. Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, знаете, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос. Белорусская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого, живые.
3: Вот, это был следующий вопрос на самом деле. Да, ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищет медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач-патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: А, напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевуд в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получает зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не без гормональных переработок, а нагрузка более-менее соответствующая средней по стране, получает зарплату в два с хвостиком раза больше, чем средняя по этому же воеводству. Ну, вот точно есть чем сравнивать.
3: Ну, то есть это те самые 7 тысяч в белорусских рублях, ну, если экстраполировать, ну,
4: грубо скажем,
3: соотношение.
4: Да, стоит понимать, что в Польше зарплаты врачей уже перебивают все возможные потолки даже здравого смысла, с этим уже пытается что-то государство, но это была вынужденная мера. Не потому, что в Польше так любят врачей, хотят для медсестер, хотят, чтобы они жили там лучше всех в стране, а просто потому, что они почему-то, зараза, уезжают на Запад. Дипломы признаются, язык выучить, ну, тяжеловато, но можно, и просто врачи массово
3: интегрировали. Ну, тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
4: Ну, грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки, И сейчас потиху пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто на потому
3: заработки.
4: Что... Да, на заработки. Просто потому что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, у водителей фур. То есть 8 часов ты проехал водитель фуры, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и для врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, ну, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто эти места, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, ну, как и должно быть, ну, странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Ну, это опять-таки рынок чуть насытился.
3: Да, но на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, да, ну, честно говоря, вот, ну, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, да, больной пациент, да, ну, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, да, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, да, я прям не могу не положить ему...
4: Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, если вот я иду просто по улице, вот никого не трогаю, просто подхожу к прохожему и говорю, слушай, вот тебе $100. Вот просто потому, что я в хорошем настроении, я хочу подарить тебе $100. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я тебе поставил стенты, вот плати $200, или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
3: Вкусная благодарность фактически.
4: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробую найти здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, ну, да, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
3: Безусловно, и я поэтому вот говорю, что это такая, ну, бытовая коррупция, не коррупция, да, но и поймите пациента, да, вот, ну, мне реально оказали услугу.
4: Наследие Советского Союза, по большому счету.
3: Я, ну, я объективно понимаю, вот в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, да. И у меня не возникает даже мысли, да. Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
4: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ну, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что, ну, иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Ну, это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто в доктора хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть, ну
3: это букет цветов, фактически.
4: Да, да, да, да. Просто вот наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что, как прокормить семью, потому что, ну, я бы не хотел, допустим, брать под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, там, моей печени утрированно. Ну, к сожалению, в Беларуси это факт.
3: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
4: До свидания.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Евразум».
1: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядения вельми дренно и прикро.
2: Путин погражает Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Эти гульни с Путиным для США не являются приоритетом. Для их застается и будет приоритетом супредстояние с Китаем.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: У российской сетцы крам выросли за квартал удвоя. Российский ритейлер МВИДА рассказал, колькі белорусской продукции у их куплялась с вересня минулого до вересня бягучего года. Найбольшим попытом користалися бренды Гепфест, Атлант и Горизонт. Брали переважно холодильники и морозильники, а так само кухонную технику. У другим квартале объем продажа у белорусских брендов у российским ритейле вырос на 34% относно первого квартала. Атлант повеличил свои продажи на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскритиковал Украину евразвязу за нежадание куплять у Беларуси дровы. Навод у теперешней непростой ситуации треба стараться выбудовывать с заходними соседями деловые сувязи и супрацовництва, заявил Лукашенко под час рабочей поездки у Менский район. Поводля его, есть потенциал у гандли с соседними краинами евразвязу продукции древоопрацовки, якая у их небыта теперь у дефиците. Але поскардился, что соседи не хочут куплять белорусские дровы пилеты по примальным коште. После введения санкций евразвязу у соковику 22 года белорусская древоопрацовчая галина стратила легальный доступ до европейского рынку шерогу видов драуняной продукции, включаючи паливные пилеты. При этом расследования показывают, что частка белорусской драуняной продукции протягивала траплять у евразвяз про третья краины и смеркована и лживым указанием походжання. Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля сёлета вырашили уручить американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Про это поведомили на сайте Нобелевского комитета. Узнагороду присудили за распрацовку микроэкономичных основ макроэкономичной стабилизации. Как говорится у пресс-релизе, американские навуковцы распрацовали новые макроэкономичные модели, которые значно полепшили магчимость проводить эффективную стабилизационную политику. Вынику на их основе своечасовые меры фискальной и монетарной политики могут змякчить экономичные пики и спады. Середня курс валют у Польщі доляр 3 злотые 93 гроши, евро 4 злотые 38 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 1 копейка, евро 3 рубли 36 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 67 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Каментар рацыі.
1: Режим у Беларуси спробует створить уражение, что конфликт 2020 года вычерпаны. Краина нібы живе за своим життем, оппоненты застались в минулым, а Заходу пора обнулять отношения с Минском. Але за этой картиной стоит спроба зарабить репрессии меньше бачными, захававши механизмы переследу. Первый уровень имитации – обмежевание информации. Правооборонный центр «Весна» поведомляет, что Министерство внутренних справов 3 тыдні не обновляя спис экстремистов, хоть политичные затримания и суды протягиваются. Ранее улады обмежевали доступ до базы судовых постановов, прибрали расклады посиджений и звездки про завышенные процессы. Огульная тенденция выразная. Громадство отрымливает все меньше мощности убачить масштаб переследу. Другий уровень – примус до молчания. Коли контакт с незалежными медиа, обвешенными экстремистскими, может обернуться переследом, свояки из неволенных боятся расповедать про их становище. Это створяет выгодный уладам эффект публичных свечений меньшее и молчание можно подавать как прикмету спокою. Репрессии протягиваются, але их ахвяры изникают с информационной просторы. Третий уровень – подмена понятков. Представники улады в публичных выступах и на международных пляцовках отмовляют існование политвязня, нібы есть только осудженные за криминальное злочинство. Такую подмену подмасовывает и риторика про неширый Заход. Комментующий протесты школьников у Франции, Лукашенко спочивая Макрону и поравновывая их из Беларуси 2020-го. Разлик просты. Коли полиция уживая силу и у демократиях, значится и уладам Беларуси нема за что отказывать. На этом фоне режимный министр замежных справов закликая Захад до нормализации отношений. Внутри страны политично мотивованные суды, вытискание за межу, переслед иммигрантов и тиск на близких. Замежным партнерам пропоновывается налаживать диалог, а громадянам безумовное и принизливое подпорядкование. По сутности, мы назираем спробу повторить маневр после репрессий 2006-2010. Перешакать обурение, зарабить особные соступки и обновить контакты без смены системы. Однако теперь таки трюк навряд ли отримается. Масштаб протестов у Беларуси 2020, а потом надзвичайные и протяглые репрессии закранули практично все громадство. Навод представники вертикали и силовики от данного режима мають сирот свояков, потерпелых от своей же системы. А проша гэтага додается фактор соуделу официального Минска у войне Российской Федерации супроть Украины, что так само яскраво демонструе людожерный характер режиму. Тому имитация нормализации – это худший таки терапевтичный прием для самосупокоения, який вертая вертикали улады, отшивание контролю и упевненности. Але навряд ли уже здольны увести узман як белорусское громадство внутри краины, так и заходние урады.
0: Комментар рации.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Для Украіны адкрыліся яшчэ 2 клястры перамоваў аб сяброўстве ў еўразвязі. Беларусь стварае так званы нацыянальны контур штучнага інтэлекту. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння свята Пакровы.

0: 8 година у Беларусі, 7 у Польшчы.
1: Для Украины открылись еще два кластера перемоваў об сябраўстве у Евразвязе. Беларусь стварае национальный контур штучного интеллекту. Верники православной церкви означают сёння свята Акровы.
0: С новинами Анна Шайковская.
1: Рада Европейского Звязу официально открыла два новые перемовные кластеры для Украины в рамках процесса уступления в Евразвяз по внутреннему рынку и конкурентоздольности и инклюзивном росте. Рашенне было принято на межурадовой конференции Украина-Евразвяз у Люксембургу после посиджения Рады Евразвязу по агульных питаниях, поведомляя Европейская правда. Рада открыла кластер другий, внутренний рынок, и кластер третий, конкурентоздольность и инклюзивный рост, обвестил министр Ирландии по европейских справах Томас Бирн. Супольную заяву 46 краинов огучили на агульных дебатах Першого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в рамках 81-й сессии и опубликовали на сайте постоянного представительства Украины при этой организации. Мы закликаем международную супольность выкористать свой вплыв и узмацнить тиск на Россию, как она спинила агрессивную войну супрать Украины и обновила все обдымное, справедливый и тривалый мир для Украины, отзначается в заяве. Одночасово Украина потребует от России неоткладно спинить всю военную деятельность, которая закранает ядерные объекты и отповедную цивильную инфраструктуру, вывести своих войсковцев, технику и инши, несанкционованный персонал за Запорожской атомной электростанции и целиком передать станцию под контроль Украины. В документе отзначается, что Россию потребно притягнуть до юридичной отказности за серьезные порушения международного права. Мы рашуча осуждаем протяг войсковой поддержки с боку Беларуси, Ирану и Корейской Народно-Демократичной Республики, что позволяет России протягивать незаконную агрессивную войну супраць Украины, говорится в заяве. Министерство связи и информатизации Беларуси начало створать национальный контур штучного интеллекта, заявил керовник ведомства Кирилл Залезский в эфире правовладного телеканала СТВ. Однако, по для министра, говорка не про великую умовную модель, якую могли бы користаться все беларусы. Это не некая новая великая умовная модель, якая будет доступна всем громадянам. Это не первый разгорнутые великие умовные модели open source. Але с пэўнымі дарадцамі у выглядзе кантэкставых пластоў для выкарыстання, адзначыў ён. Чыноўнік растлумачыў, што праграмы будуць усталёўвацца на абсталяванне ў Беларусі, каб пры апрацоўванні адчувальных звестак выключыць рызыку іх трансгранічнай перадачы. Верники православной церкви отзначают сегодня свято Покровы Пресвятой Богородицы. Свято называют так само третьей, прочистой, ци просто Покровами. Это Богородичное свято с шерагу великих, якое мае нерухомый день святкования 14 кастрычника. У основе свято падание прозявления Божьей Мати в Улахернском храме у Константинополе в 910 году. На Руси свято широко отзначалось у селянским побыте, вобравши у себе многие обрады старожитнославянских восенских святов, что означали завершение працы у поли. У народной традиции в этот день отзначалась сустрыча в осени с зимою. Корани этого свята идут в глубокую старожитность. Саму назву народное верование связывали с першим инеем, який покрывал землю, показываючи на близкость зимовых холодов. Прикладно с этого часу починали палить печи у хатах и отцеплять житло, починали свою працу ткачихи и попрадухи. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
2: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. «Раніца з рацыяй».
0: Дзякую, што вы з намі, гаспадарства. Сустракаеце гэты ранак. Мяне зовут Стась Дедерка. Я знаходжуся ў студыі беларускага радыё Рацыя тут у Беластоку. Бачу праз вокны сёння некі прыгожы ўсход, святло так кладзецца на будынкі адметна. Нагадаю, нашы каардынаты 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз сайт рацыя.ру. Ком. Ёсць мы таксама ў соцсетках, у месенджерах. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Цягам бліжэйшай гадзіны працягнем тэму паліт зняволеных у Беларусі з розных аспектаў.

0: І пригадаємо, які сьогодні день офіційно у Білорусі, день маті 14 кастрычніка, означається. Сьогодні святкується год білоруської жінчини, так само об'явлений режимом. Як почувають себе білоруські жінчини, які вимушено виїхали у заміжжя від переслєду уладу, що їх хвилює і у чому вони мають потребу? Про гэта да інше моя колега Тетяна Смоткіна погутрила з представницей ініціативи «Ружовые хустки» Юлией.
1: Все, кто выезжает, это огромный уровень стресса, это огромное давление, которое связано с вынужденной миграцией. Все это не добавляет ни одной из женщин здоровья.
2: Напомню, вы все ж таки мониторите потребы там политвязанок и вот тех женщин, которые выходят за крату у Беларуси. Вот что вы можете сказать про основные потребы женщин? Вот когда они выходят, что они, прежде за все, потребуют?
1: Их очень много в паблике, и про их проблемы, то, что им необходимо, они это и сами проговаривают, и большое количество организаций работает. Но мы в том числе работаем с репрессированными женщинами, которые вынужденно покидают Беларусь. Конечно, самое базовое, это вопрос сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Потому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных экспертов, специалистов повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам, а вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройства, эффективно работающей, скажем так. Мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много. Но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там Содры они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле, это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические, и все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит, и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
2: Я ведала про белорусскую солидарность, а что есть вот такая вот жаночая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, коли у жанчыны там штосьці адбудзецца цяжкая нейкая сітуацыя, звязаная са здароўем, то бок можна да вас звяртацца праз чат і пісаць туды і атрымаць такім чынам
1: помощь. Да, беларускі никогда никому не отказывают в помощи. Я понимаю, что может быть медийно, во многом все-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах либо выходят из тюрьмы. Но мы очень много работаем с женщинами, женами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынужденно здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно. А говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
0: Поводле прадстаўніцы ініцыятывы ружовыя хусткі, найбольш уразлівыя за мяжой жанчыны-пенсіянеркі, якія вымушаны з'ехалі з Беларусі, найбольш цяжка. Ім значна дапамагае салідарнасць беларусаў і падтрымка дабрачынных арганізацыяў. Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

8.30 белорусский час, у Польши отповедно 7.30 сегодня. На белорусско-польском помежже облачно с прояснениями. Часом невеликий дождь, температура поветра плюс 9.11. Одразу два попереджения дают белорусские синоптики. Одно зеленого узровню, бо зранку в многих районах Берастейской, Менской, Могилевской областей чекаются заморозки 0-2. А другое оранжевое. Бо месяцами по Беларуси туман.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украина рыхтует санкционные списы супраць белорусских мобильных операторов. У Беларуси батьки особливых детей просят изменить указ про доброчинные сборы. Международная федерация тенниса не подтримала снятие санкций с России и Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Украина рыхтует санкционные списы, у тым ліку супраць белорусских мобильных операторов, чья инфраструктура використовується для атак беспилотников на украинские территории. Про это министр замежных справ Украины Андрей Сибіга заявил после встречи со Светланой Тихановской, якая отбылася подчас Варшавского форума по безпеці, передає Белсат. Украинский министр так само отзначил, что Киев готов делиться с белорусскими доброохотниками и досвідом о дроновых технологиях. Гэтак ён прокомментовал створение белорусской роты беспилотников у складе Узбройных сил Украины. Поводле Андрея Сибіги, контактов с официальным Минском у Киева теперь нема. Украинская амбасада в Беларуси заховывается, отзначил ён, бо в Украине знаходятся громадяне Украины, але яна займается только консульскими питаннями. Беларускі моніторинговы центр «Белое поле» презентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося ў аўторак у Варшаве ў музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белое поле» Уладзімір Жыхар.
4: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і достаточно такой фінансава затратны працэс, который ў настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя экономікі, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которое не нужно для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
3: Ознакомиться с докладом теперь можно на сайте Белполе. До Лукашэнкі звернулися батьки дітей з особливостями развития, и они просят изменить недавно принятый указ номер 304 об фондах и доброчинной деятельности у сферы охраны здоровья. Свой видеозворот яны разместили в интернете. Улады заявляли, что указ принимается для борьбы с махлярством у сферы доброчинности, але после его принятия многие семьи особливых детей, а так само людей с инвалидностью, сутыкнулись с проблемами, яны не могут проводить свои доброчинные сборы. Аўтары звароту кажуць, что новые правилы доброчинной допомоги ускладняют оплату послуг у организациях, где им допомагают. Люди кажуць, что просят у державы не гроши, а махчимасть выкарыстовывать ахвяраванне на лечение, у тым ліку праз оплату гатовкой. Мы цалкам за прозрыстасть и готовыя да документального подтверждения кожнага расходу, отзначаюць яны. У звароце указваецца, что проблемы со сборами закранули сотни семьяў. На паузу поставлены лячэнне, закупка жыццёва важных препаратаў и бесперапынная реабилитация особливых детей и дорослых. Международная федерация теннису на голосовании в Казахстане не подтримала снятие санкций с России и Беларуси в этом виде спорту. Об этом поведомила Федерация теннису Украины. В ходе голосования Генеральная ассамблея Международной федерации теннису разглядала возможность установления удела российских и белорусских национальных команд в международных спаборництвах. Так само сябры Генеральной ассамблеи разглядали возможность обновления сябровских правов теннисных федераций России и Беларуси. Однако ни одна из запропонованных резолюций на голосовании не была подтримана. Таким чином сборные России и Беларуси в дальнейшем не смогут участвовать в командных турнирах под эгидой World Tennis, у приватности у Кубку Дэвиса и Кубку Билли Джин Кинг. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Што ж, мусім працягнуць услед за навінамі тэму вайны. І госць у нас будзе адмысловы Вадзім Камбанчук, які зараз займае пасаду па абароне нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Гутарка праз 4 хвіліны.

Такой демонстративной неповаги России до США еще не было, каже Зеленский. Ніякой нормализации ситуации в Беларуси нема, отзначает Тихановская. В Беларуси сегодня отзначается День Мати, у Польши День Национальной Эдукации. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦИ расскажем Анна Шайковская.

Элтон Джон, аквалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Гародня», 99.2 FM «Берасте-Белая Подляска». Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макшимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 8 до 11 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний.

Sweet Home Alabama з Лінард Скінерт на хвалях Белорусской радио Рацы. А я маю час коротко нагадать про Коладен с бородой, про программу, где я гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакают Клифф Ричард, Элвис Пресли, Томас Долби, а так само груты Whitesnake, Nazareth, The Moody Blues, Bonnie M, Twisted Sister, Dixie Chicks, да и Motley Crue. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола, дзён с бородой». Запрашаю.

0: 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 кастрычника 1958-го народился Томас Долби. Сапраўднае имя Томас Морган Робертсон, британский музыка и спявак. На ягоным рахунку николи не было множества хитов, тым не менш, он стал одной из самых вядомых особ стылю синт-поп початку 80-х. У великой ступени это было обумовлено удалой маркетинговой политикой. Томас Долби был своеособливым диваком-навукоуцем, який с поспехом выкарыстал потенциал синтезаторов и сэмплеров для вытворчасти поп-музыки и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 кастрычника 1974-го народилась Натали Луиз Мейнс Паздар, американская спявачка, автор песень, гитаристка и актриса. Свою музычную карьеру начала у 95-м годе, ставши удельницей гурта «Dixie Chicks», у склад якого яна уваходит и по теперешний час.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Так само далі притягнемо наш ефір, де сьогодні пригадаємо 14 кастрышника, День Маці. Сьогодні цей день святкується у курбьорської жанчини, яким так само у Білорусі назвали 2026-те. Як почувають себе білоруські жанчини, які вимушено виїхали у заміжжя від переслєду? Що їх хвалює, де у чим вони зараз мають потребу? Пригляди інше, Тетяна Смуткіна похутрова з представниці ініціативи «Ружові хустки» з Юлією.
2: Всі, хто виїжджає, це огромний рівень стресу, це огромне давлення, яке зв'язане з вимушеною міграцією. Все це не додає ні одної з жінок здоров'я.
3: Напевно, ви все ж таки моніторите потреби там політв'язанок і ось тих жінок, які виходять за крату у Білорусі. Ось що ви можете сказати про основні потреби жінчин? Ось коли вони виходять, що вони перш за все потребують?
2: Їх дуже багато в пабліці і про їх проблеми. То, що їм необхідно, вони це і самі проговорюють, і велике кількість організацій працює. Але ми в тому числі працюємо з репресованими жінками, які вимушено покидають Білорусь. Звісно, найбазове, це вопрос. Спочатку стоїть легалізації, потім стоїть вопрос трудоустройства. Тому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных экспертов, специалистов повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам. А вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройство, эффективно работающий, скажем так. Мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы, вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И, опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много, но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там Содры они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические и все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит, и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
3: Я ведала про белорусскую солидарность, а что есть вот такая на вот жаночая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, когда у женщины там что-то отбудется, тяжкая некая ситуация, связанная со здоровьем, то бок можно до вас звертаться, прос чат и писать туда, и отримать таким чином.
2: Мы искать помощь. Да, белорусские никогда никому не отказывают в помощи. Я понимаю, что, может быть, медийно, во многом все-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах, либо выходят из тюрьмы. Но мы очень много работаем с женщинами, женами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынуждены здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно, а говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
1: І таксама тут варта дадаць, што паводле прадстаўніцы ініцыятывы «Ружовыя хусткі» найбольш уразлівыя за мяжой жанчына-пенсіянеркі, якія вымушана з'ехалі з Беларусі, ім найбольш цяжка. І ім значна дапамагае салідарнасць беларусу ды падтрымка дабрачынных арганізацый.

вести по таблетке. Анастасия Старанцова про телесные практики и вызволение от напряжения. Зоя Прошивалка про либидо и психологию сексуальности. Марина Руся Шукюрова про голос як инструмент заземления. А для психологов и психотерапевтов пройдет специальная дискуссия, кто помогает тебе, покуль ты помогаешь иншим. Вас чекает простора, где собираются свои, как подтримать одно одного. У субботу в Варшаве лекция «Белорусский авангард у особых». Мы призвычайліся, что размова про знакомитых мастаков Беларуси довольно хутка приводит нас до Шагала, Сутина, Малевича, великого авангарду початку 20-го стагодия. Але проходит несколько десятигодий, и возникает дивная пустота. Имена мастаков, которые створали уже инши белорусский авангард, мастерство 80-х и 90-х, большинство из нас амаль ничего не кажут. А это был невероятный час. Старые правила переставали працевать, з'являлися новые мастерские мовы, первые незалежные галереи, выставы и супольности. Мастаки экспериментовали не только с формой. Яны литерально придумывали, как быть сучасным мастаком в Украине, где сама система сучасного мастерства еще только повинна была з'явиться. Об этом периоде и людях, которые его створали, расповеди Ирина Бигдай, якая называет себе профессийной аматоркой сучасного мастерства с 1995 года. Наприкінці 90-х яна была намесницей директора, а потом узначальвала шостую линию, одну из перших галерей сучасного мастерства у Беларуси. Организовала свыше 40 персональных и коллективных выстав белорусских мастаков Беларуси и Польши, супрацовничала с приватными державными арт-пляцовками, писала про сучасное мастерство для белорусских и замежных выданий и мастацких каталогов. Спадарня Ирина – захавальница архива сучасного мастерства Беларуси 1990-х. Тому это будет не лекция про период, вывученный по подручниках, а диалог с человеком, який знаходился внутри того, что отбывалося, працевал с его героями и заховал документы и творы той эпохи. Познакомитесь с творчими биографиями и стратегиями мастаков, поглядите, что яны привнесли у белорусское мастерство и чему некоторые из этих работ давно мусили б знаходиться у коллекции белорусского аналога МОМА, калі б таки музей існаваў. Можно будет погортать альбомы и книги, убачить оригинальные працы и архивные материалы, литерально докрануться до свечения эпохи, история якой дагэтуль до конца еще не написанная. Такие подеи чакаюць нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И в чем сенс, что не во всех песнях была музыка. Текст он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовнейшие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони ну, выкорчували,
1: вытоптали,
0: все эти песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, а смутными.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Польша разглядая вертание обовязковой армейской службы. Пашпорт Новой Беларуси отрымали 600 человек. У Эстонии за отмывание грошей будут судить беларуса.
3: У студии на вину Владимир Лапцевич.
2: Польша разглядая махшимость вертания обовязковой армейской службы, однак кончатковой постановы покуль няма, заявила у эфира РМФ-ФМ наместница министра обороны Магдалена Сапковик-Чарнецка. Поводле яе ведомство вывучая некалькі моделей укомплектования армии. Сама Сапковик-Чарнецка выступая за обовязковую службу як для мужчин, так и для жанчын. При гэтым переход до такой системы, на яе думку, повинен быть поступовым. Спачатку служба заставалася б добраахвотной. Свое решение министерство мае намер объяснить поздней, однако конкретных терминов наместник министра не назвала. Обмеркование отбывается у рамках больше широкой дискуссии в Европе об тем, как повялишить колькость узброенных сил и створить досыть великий резерв подрыхтованных войсковцев после полномасштабного уварвания России во Украину. Особливо остро это питание стоит на усходнем флангу НАТО, у тем лику у Польши. До белорусских тем. Белорусский пашпортный центр выдал 600 пашпортов Новой Беларуси и рыхтуя дистанционный сбор биометрии. Еще больше за 60 заявок находится в процессе опрацовки. Про это Белсату рассказал старейший дарадца Светланы Тихановской Франок Вячорка. Однако признание документу на узровне державного маловерогодное, погодился он. По водле Франока Вячорки есть выпадки, коли пашпорт Новой Беларуси допомагал у побытовых справах, и державные органы у разных краинах ішли на сустрач, примали его як посвідчення особи. Самое важное при таких зворотах позначать, что это не пашпорт державы, и он не має официйного признания. Мяжу пересекать с таким документом нельга, подкресливая Вячорка. Он додає, что белорусский пашпортный центр прошел несколько проверок. Ни утечки информации, ни рызыков безпеки выявлено не было. У Варшаве организована допомога одиноким белорусским пенсионерам, яким тяжко выживать у эміграції. Молодые белорусы збирають штомесяц сродки, каб допомогчи посильной сумой грошей и набором продуктов покуль двум жанчынам во уразливой ситуации, говорит пенсионерка из Витебска, 69-годовая Татьяна Аусянникова.
4: На меня вышли ребята, со мной созвонились. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
2: По словам Андрея Дубовика, який организовал такую допомогу, покуль могут допомагать только двум жанчынам. Але калі будзе больш тых, хто захоча рабіць добро, то стане лепш нашим одиноким маломаёмасным пенсіянерам, якія не по своей воле опынуліся за мяжой.
5: Насамрэч гэта просто задание рабіць щось добрае, так, была пэўная ідэя децентралізаваць допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Трымалася собрать где-то там 11-12 человек, и мы собирались так по 50, там кто там троху коли там побольше под злотых. Главное, как бы это было регулярно каждый месяц.
2: На данный момент самых активных засталося 5 человек. Тому Андрей запрашивает всех белорусов, кто не супрать допомагать маломаемостным и хворым белорусским пенсионерам, каб их житё было крыху светлейшим, звертаться особисто до его. Контакты у редакции «Радио Рация». На криминальную тематику. У Эстонии прокуратура передала в суд справу громадянина Беларуси, який обвинувачивается у отмывании грошей у складе злочинной групповки. 47-годовый мужчина, як стверджає следство, организовывал сумневные сделки с готовкой и криптовалютою и непосредно удельничал у гэтым. Беларуса затримали 13 червня сёлета, передає эстонская громадская телерадиокорпорация. По водле следства за 3 месяцы с соковика по червень ён поспел здійснить грошовые операции на 861 тысячу евро. Подозреваные, как стверджаются, отмывали злочинные прибытки, обменивавши готовку на криптовалюту и наоборот, с метою скрывания соправдного походжения сродков и их уладальника. Как было высветлено, послугами групповки користалася у тым ліку особа, осудженная за наркотики. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Хмарна, ды таксама дажджы ў нашым памежным рэгіёне, таксама заязвенна распаўсюджваюцца, ды гэтага дажджу становіцца больш. Такім захаваецца надвор'е таксама ўначы, ну і ўласна кажучы, што так дастаткова хмарна будзе да канца гэтага тыдня. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у Лідзі, 9 у Гарнібастоку, у Ваўкавыску ды Гайноўцы, плюс 10 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер пераважае, таксама месцамі парывы. Сёння ёсць
0: радыё Рацыя, першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
6: Перадаю вам прывітанне, таксама запрашаю чарговую гадзіну на нашай хвалі, гэта беларускае радыё Рацыя, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львіла Падрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры таксама чарговыя тэмы.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тидні українські безпілотники вивели со строю частку російської компанії Яндекс під Розанню, во Владимири і Калузі. Хутка проблеми докатилися і до Білорусі.
2: Почали працювати со збоями, важне для повсякденного життя прикладанні, онлайн-карти, вобличні сервіси. Потерпілі і предпринимальники, сервіс таксі так само нестабільно працює.
1: По інформації компанії BBC, значна частка сервісів компанії працювала на магутностях менавіта трьох атакованих дата-центрів Яндекса. Компанія рихтувалася до такого розвиття подій, але усе пішло не по плані.
2: Праца сервісу у большій ступені вже відновлена, але збої і проблеми з їх використанням ще махчимі. Про це попереджують у компанії Яндекс.
1: Але що робити білорусам, які не можуть вивести гроші за свою працю з гаманцов Яндекса? Чи випампувати важні документи з сервісу Яндекс.Диск? Які неоткладні дії предприняти?
2: Ось що про це виданню «Маланка» розказав технічний експерт і ведучий Денис Альшанов.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров, это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы при любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. Плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя, и мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов, миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно за этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянную безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть, это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае. Это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи. Но опять же таки, мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону, то есть человек уже снял, А в базе записалось, ну, не успела записаться, такая вероятность, наверное, будет выше. Но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы желал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте, но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir'ом сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно. Пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться. Но по срокам вообще ничего не понятно. И тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего кроме Яндекса нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перабои у працы Яндекса показали, что Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Росіі, і калі нешта адбываецца ў расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Працягвае Дзеніс Альшанаў.
3: Ключавыя сервісы – это тоже такое расплывчатае паняцце, ну, грубо говоря. Как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро той же самой навигации? Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а, соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно гарантированно бегает туда-сюда все.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
5: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
6: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Да таких же думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
1: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому беларусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и наговорил там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу, и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию, это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные два часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике. 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры. Вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии за Зарёнком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищи Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
2: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
2: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
3: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске. Я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашам, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик Каханина завжды вот так. И просто время, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, она это, эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было? Что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка?
3: Ну, конечно. Да. Еще какая поддержка была? Какая-то связь между собой на Жодино. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через Сно по воздуху кричали друг другу. Но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже на Володарке, тетрадку, можно Тане тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую. Добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия. На заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили, за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И этот Лукашенковский написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, этого вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну он ничего не сделает. Ну там что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может, был сверху за то, что не отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти и, ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже, на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Еўразвяз выделил Украине 2 миллиарды 860 миллионов евро. Складена мапа смяротных покараний для Менску. У Беластоку отбудется встреча с политиком, литератором и былым политвязнем Павлом Северинцем.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с информации дотычной обороны Украины. Евразвяз выделил Киеву 2 миллиарды 860 миллионов евро. Про это поведомляет Еврокомиссия. Сродки уже перелишены у рамках кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро. Их накируют на закупку беспилотников, систем супротиповетерной обороны, ракет, радаров, сродков радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Покуль Россия буксует на фронте, она протягивает узмацнять поветерные атаки, жестко наносящие удары по украинских громадянских объектах и инфраструктуры, заявила керовник Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подкресливши необходимость терминово умацовывать украинскую СПА. У авторок 13 кастрышника свет сколыхнула вестка про раптовную и заучастную смерть ведомого израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пошел життя во взросте 54 годов. Спочувание семьи выказывают коллеги, войсковцы и тысячи слухачов по всем свете, а похование аналитика отбылося у Иерусалиме. Радио Рация публикує его эксклюзивный архивный комментар, який сегодня гучит как политичный заповед для региона. Аналитик у 2023 году огучил позицию абсолютной реалистичности сусветной геополитики, якая актуальная и сегодня.
4: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. По сути, чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
3: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
4: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Вы можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: Эксперт жестко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам нема чего гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знищения их незалежности. Формулировки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знищение режима у Менску равнозначное стратегичной поразе Кремля. До інших тем. Активисты молодевой организации «Рада» распрацевали сайт, на яким выкладенная мапа менских локаций, связанных со смяротным покаранием у Беларуси. Презентация сайту прошла у информационном пункте Совета Европы для белорусов, який с травня дейнішае у Национальной библиотеки Литвы у Вильни. Импреза была присвящена проблеме смяротного покарания у Беларуси. Гэты метод покарания не припынялся с советских часов. Только с 1994 года смертью покарали больше за 300 человек, означают авторы мапы. Усяго на мапе 14 менских локаций, связанных с выкананием смяротного покарания. Это не только былая турма Володарка, где выконывали смяротные присуды еще у недавние годы, але и локации червоного террору 20-х годов минулого стагодия и месцы периоду сталинских репрессий. Анонсная информация. Завтра, 15 кастрычника, у белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку отбудется встреча с политиком, письменником, поэтом и былым политвязнем Павлом Северинцем. Подчас яе пройдет презентация новой книги «Соль земли» – сборника с 12 белорусских викторин. По 33 питания у темах «Беларусь», «Наука», «Литература», «Мастерство», «Архитектура», «Музыка», «Кино», «Спорт», «География», «Экономика», «Политика» и «Библия». Намечено обмеркование разностайных белорусских громадско-политичных питаний. Увоход на сустрэшу вольны. Початок о 19 године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 14 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е не самае прыемнае. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца і далучаецца да нас. Заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце кай ласкава уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама выключнай карыснай інфармацыі. Гарадскія ўжо спяваюць для нас, далей чакаюць нас у рады кулісах Джо Кокер, Босае Сонца, Boyz II Men, Акуте, Пінк ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны перагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова на ляз з вамі. Крышачку пазней, 22.30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Будзе цікава, карысна, як я ўжо казаў. Заставайцеся з намі.

0: Racja.com.
1: Z archiwa Niwy.
2: Wyszukuj i czytaj Jan Murdyń.
3: Niwa z 25 Krasowika 1976 Hoda. Na zachodzie Polski. Reportaż Alesia Samarowicza. Czastka pierwsza. Wielmi często na czyhunacznych i autobusnych wokzalach Szczecińskiego województwa można poczuć białoruską gutarkę. Częściej za wsio z wusnał sialan, przyjeżdżających u horad po sprawunki albo sialana roboczych, wiertających się z garackich przedprzyjemstwał domów u wiosku, gdzie pasla 8-godzinnego roboczego dnia na fabryce czekaje jeszcze niepoczaty kraj pracy na gospodarcy. Rozmawiają różnymi dialektami – pińskimi, wałkowyskimi, białostockimi. Сусветные катастрофы, вандрование народов пораскидали белорусов по всем свете. И ничего дивного, что на заходнем поморье Польши можно сустреть их так само. Не завсёды сдаются они себе справу своего белорусского походжения, хотя по той земли, где народились, сумуют и, бодай, до конца життя не здолеют привыкнуть до нового места жихарства, особливо старейшее поколение. У своем щоденном житті шчецинские белорусы користаются польской, часом польско-ашмянской мовой. Однако дома часто говорят по-белоруску, особливо, коли спрачаются. Сварка начинается словами «кап тебе», а далее можно придумать згодно с ситуацией. «Ой, хотела меня мати, да за першого отдати». Часто можно почуть с улицы в местечках и вёсках воеводства с нагоды семейных урочистостей. Шмат белорусов живе и працуе в городах, вучатся в высшейших навучальных установах, працуют на сучасных предприемствах, часто займают керуючие посады. Петр Жабский працуе в милиции, скончил училище в Щитне, отримал офицерское звание. Теперь хочет поступить на юридичный факультет Познанского университета на заводное отделение. Старается не отстать от жонки, студентки-заводчницы Шчетинского педагогичного института, якая выучает там историю, а працуя наставницей у 8-годовой школе. Коли наша размова перешла на белорусские справы, Петрусь вельми здивился, что у Польши выдается белорусская газета. Теперь завсёды купляя Ниву у киоску на чыгуначным вокзале Шчетин Галовны. Брат Петруся Анатоль працуе на гаспадарцы недалёка ад Шчэціна. Вельмі любіць коней, у яго іх два, але не хоча іх мучыць, таму зямлю апрацоўвае трактарам і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі. Недавно ён вернулся з Беларусі, дзе быў з жонкай у гасцях у сваякоў у Зельвінскім районе на Гродзеншчыне. Найсмачнейшая рыба водится в Зельвянце, авторитетно стверджая ён. Вода, як кришталь.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Радио Рація.

0: 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 кастрычника 1958-го народился Томас Долби. Сапраўднае имя Томас Морган Робертсон, британский музыка и спявак. На ягоным рахунку николи не было множества хитов, тым не менш, он стал одной из самых вядомых особ стилю синт-поп початку 80-х. У великой ступени это было обумовлено удалой маркетинговой политикой. Томас Долби был своеособливым диваком-навукоуцем, який с поспехом выкарыстал потенциал синтезаторов и сэмплеров для вытворчасти поп-музыки и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.